0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семена?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на. Каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой. Это мы.

0: мне Эйно
1: стреляет
0: Амшат.
1: Но эти петли делают только сильнее. И я слышу, как
2: Санкин
1: со мной
0: My love
1: я
0: Гачи
1: секс до конца. Это мой

до последнего. Мой бой, даже если плохо, мой бой, пока не гаснет, бьется. И я бой. Come.

0: it up.
1: Deep Dark Fantasies.
2: As we can.
1: Stick your finger in my ass.
3: Кто мечтает быть
1: Dungeon Master?
3: Очень смелый видно тот, потому что только
1: Dungeon Master.
3: Завалился
2: сам. As we can.
3: Смелых уважает высота, потому что в самолете над винта.
1: Boy next door.
3: Летает самолет.

0: performance art.
1: Возможно, небольшие
2: осадки.
3: Что это такое?
4: Ёлки-палки, это что это такое происходит?
5: Бедный, объясните нам.
6: Fuck you!

0: Sure, why not?
1: Кто-то придумал, что сегодня в моде.
2: Latex.
1: Может, это план. Типа в них.
2: Full master.
1: Будем счастье дуракам.
2: Come.
1: Эти не умеют же.
2: Do anal.
1: Советую.
2: Dungeon master.
0: Sex.
2: Just lube it up.
0: Sure, why not?
2: $300.
1: I'm
2: coming.
1: Even when I'm
2: fisting. Dungeon master.
1: Away from your soul.
2: Coming.
1: Gonna make it my
2: master.
1: Crossroads.

0: MC
1: Leatherman
2: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: some dick. Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Vision.
1: Ученые из Лукского кабачкового университета скрестили
2: волых Jabronis.
1: И кролика. Теперь они не только
2: play with Judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.
2: Gotcha.

0: мечта. Ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов по так...
1: Семена.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад. Как?
0: Ролики сыпят как...
2: Спанки.
0: Да я орел, ты...
1: Сак дик.
0: Да я король, ты...
1: Сак чай.
3: Я задонатил на цепь. Блин, выгляжу будто...
4: О, мастер.
3: Я на...

0: Гей-парти?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
2: гачи.
1: РП. Жестик, пятый сервер.
3: 5-8.
1: Скачивайте
3: веб-сайт.
1: И играйте в моем
3: данжен.
1: Самые крутые, самые быстрые, самые эксклюзивные.
3: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
4: У меня много.
3: Тестинг.
4: Ведь у меня много.
3: Фингер.
4: Ну, простите, не помню.

0: your ass down, boy. And you too. Hey. Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай, you love me.
2: 15.
1: Hey, you love me.
0: Spanking.
1: Hey, you love me.
2: Coming.
1: Hey, давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.

0: бумага, а вы совсем забыли,
1: как coming.
0: Ламба.
1: Finger.
0: А это
1: anal.
0: 300.
1: Это
0: деньги.

0: на смысл.
1: My ass. Dungeon Master.
0: Доверь в свой
1: дом. Come.
0: Еще нет близок час.
1: Fucking sex.

0: año.
1: Gay website.
2: Gamerit Radio Carparazze.
3: Da Nico Nico.
4: Dungeon Master.
2: Предлагаю вашему вниманию.
4: Slay.
2: Слушайте.
4: Different penetration sound.

0: только семена на лице.
1: Oh yeah.
0: Снова учу любовь.
1: Gay sex.
0: Хочу только новый запах.
1: White ass.
2: Oh yeah.
0: Right. На сцене моделью.
3: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая.
1: Door.
0: Как.
1: Ain't no horny.
0: Boy,

0: Моя была тебе любимая, а стала мне
1: Джербал.
0: Я спросил
2: у Boy next door.
0: Я спросил у
1: Фанслейс.
0: Я спросил у
1: Фанслейс.

0: Ganging up.
1: Попытаюсь расставить всем.
2: Ass.
1: Попытаюсь понять.
0: Секс.
1: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
3: 300 bucks.
1: Расставаться с тобой я.
0: Coming.
1: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.
1: Си.

0: penetration, anal, настоящий секс,
1: берет, когда путают мой ass.
2: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys,
2: едем нагибать систему.

0: Обнули
1: bad cock.
0: Ты отмени
1: gay sex.
0: Виноваты
2: maggots.
0: Обвини
1: my ass.
0: Дядя только
2: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Обнули контракты.
1: Lube it up
2: my cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играючи.

0: ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет, да и
3: fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: не сад. С малолетки. И не помнится. Не будет у меня. Наступает. И не помнится. Лишь список.
1: Just a little bit fucking anal. We'll hang around.

0: Fisting.
1: Попробуй.
0: Wow, fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300 bucks.
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Not enough.
1: Попробуй.

0: boy next door. Gay boy.
1: В его руках
0: Dungeon.
1: Ключи, потому он так везут все.
2: Okay.
1: О нем поют. Скажите, как его зовут?
3: Dungeon.

0: уже все-таки
1: да,
0: не стесняясь дырки.
1: Да.
0: Хочу днями глядеть на капризное
1: Сокче.
0: На небесную синь.
1: Boy next door.
0: Кудрявый парад.
1: Fucking coming.
0: Когда засмеется нерожденный мой, будто я ему
1: сам.
0: Но я просто...

0: finger. And anal.
1: Для чего скажи мне?
0: Do anal.
2: Dark home.
1: Когда твой
2: cock
3: coming.
1: Ярко в этом смысла ноль, если тебе
4: boy.

0: вселенной ад.
1: My calm.
0: Прошу лишь одного. Меня. Ты изо всех как можно крепче. Я тебя заберу с собой.
1: Yes. Finger and aim.

0: know.
1: The semen.
2: Boy, suck some dick. Suck some dick.
0: Do anal.
1: The semen.
0: Man.
3: Fisting
0: ass.
3: Fisting
0: ass.
4: Красиво. У тебя вся будет.
0: Ass.
4: Будет ближе.
0: Latex glove.
4: Я хочу.
0: Как?
4: Первый раз. И поэтому.
0: Ah.
4: Ярко-желтые.
0: Oui, oui. Master.
1: Semen.

0: Finger.
1: Женщины их.
2: Flesh.
1: Пахло как.
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: Это
1: The Semen.
0: Бронзовый Leather. Свет. Воздух Данди. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: Billy.
1: Смотри, какая...
2: Gay party.
1: Наверное, там много...
3: Слышь?
4: Бежим!
1: Ха-ха! Я одна?
4: А у меня есть...
2: 300 баксов. Fisting, bondage, semen, latex gloves.
4: Давайте готовить...
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно! А можно еще?
4: Нет, маленькая...

0: танцевали.
1: Fucking slay.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги
2: под нолик,
0: подстриги под нолик,

0: на крыше разводили бомб. А вечерами около часов гоняли по району.
1: Boy next door.
2: Парикмахер дядя, подстриги,
1: my ass.
2: Под нолик, подстриги,
1: my ass.
2: Под нолик.

Все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу, просто буду сижу, мне еще немного, мне совсем немного.

Dungeon Demnoff. Dungeon Demnoff. Дек, все ближе, Дек, все ближе ко мне. Dungeon Demnoff. Dungeon Demnoff. Дек, все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду. Посижу мне еще немного. Семен, да мне совсем немного. Семен, мен, мен.

0: fantasies.
1: И растворялась в них.
0: Fisting.
1: Саму себя. Больше не слышит.
2: Get your ass down from here now, boy!
1: И отключила.
3: Gay website.
1: Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы.
4: Oh, shit.
1: Они срывали мои.
2: Oh,
0: stick finger in my ass.
1: Пожалеть не могу. Так хотела сама.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес
0: the semen.
1: С собой он чужой, он чужой.
0: Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
0: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес
0: the semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.

0: Joystick.
1: Есть вам слышь, они служат мне уже 300 лет, у меня есть
2: Dungeon.
1: И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кровными
3: плыву облака. Если
2: I'm coming,
3: то наверняка
1: моих прошлых
3: ass
1: порвано. Я по-новому научился.
2: This thing
1: исчез, его больше нет, а из
2: него
1: семен вышел на свет.

0: плоть.
1: Rip the skin.
2: Fuck you!
0: Все того же. Не узнаю. И зеленая
3: кам
0: оживляет ее только стучит. Уже не мое. Нынче все.
3: Однако фингеры fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом правы, не хочет никто.
3: Эй, но.

0: Ты мой потливый, засуй потливый. Если нет,
1: Dungeon Billy,
0: значит нет.
1: Hey, no.
0: Semen. И все мои братки
1: скейтборд
0: об этом в курсе. Сидят
1: horny.
0: Боюсь, иду, покупаю. Я обретаю
1: Semen.
0: Я обретаю. Моя жизнь.
2: Pull up our pants.

0: say it for.
1: Ask about Billy.
0: Я мой спасливый, стасу спасливый. Если нет,
2: Dungeon
0: Billy, значит нет.
2: Anal
0: Семен. Все мои братки
2: в скейт-парк.
0: Об этом в курсе.
2: Сидят. Horny.

0: Я взяла и
1: бэкапа.
0: Нарим мне все. Маленький мой.
1: Do it.
0: Буду.
1: Эй, но.
0: Буду. Ну а
1: мастер.
0: Пошли.

0: Powerful master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
1: Sex.
3: Spanking.
2: Да поставила, делаю.
1: Sex.
2: Ударя.
4: The semen.
2: Все подслила, делаю.
1: Sex.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем так?
1: Suck dick.
2: Я купила.
0: Latex glove.
2: Пишу про запас.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрасно. Только один, я знаю, но ради вас.

0: радио.
1: А что, лавы, ни у кого нет?
2: Надо... Dungeon.
1: Все есть, нормально, сидимся.
2: 300 бакс.
1: Есть.
2: Ты на... 300.
1: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
2: System.
3: Можно замутить как-нибудь?
4: Не знаю. Ехали все.
3: Слушай, с деньгами проблемы.
2: Latex Cloud.
3: Нахрена она мне упала?

0: На, мужик, возьми.
1: 300 баксов.
0: Спасибо тебе.
2: Много. Могу нажрать.
3: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
2: Придется нажраться.

0: С него поймали
1: 100 баксов.
0: Опять прогнали
2: 6 hot loads.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
3: Oh, yeah.

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: right.
3: Vision.
1: Ученые
4: Бузулукского кабачкового университета
1: скрестили
3: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
3: play with judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.
3: Gotcha.

0: что ты прийти,
1: the semen.
0: Залито в груди, не можешь ни
2: swallow,
0: ни
2: stick.
0: Сука,
2: cock.
0: Хочется
2: dick. Yeah.
0: Дарил столько добра, валил
2: Vano.
0: Столько бабла, ты думал,
2: oh.

0: Ухо,
1: прожигает
2: ass.
1: До боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.
0: Big mad cock.

0: пишу демо. Поважаю градус, выкипал все рады на митик. Что ты скажешь, пирата, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: full dungeon master. Bad cock. Oh, hey, they come. This thing, ah!

0: может снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.
1: Come.
0: Во мне оставляет следы. Я думал, что
1: come
0: это просто слова. Зачем лоб мою

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hide up.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: car.
1: Dark home.
2: По Америку открыл.
3: Performance.
2: Был моряк. Но заодно он научил весь мир.
0: Suck dick.
3: Fuck.
2: От трубки.
0: Semen.
4: Next door.
2: Раскуренность.
3: Boss.
2: Привычка.
0: Swallow. Car.
2: Пошла в масштабе.
3: Boss.
2: Предупреждает.
0: The semen.
3: Это.
0: Car.
2: Предупреждает. Предупреждает.
1: Dark home.
0: Boy next door turns me on.
3: Thank you, sir.
0: Do
3: gay performance art.
1: Dark home.
2: Который...
0: Anal sex.
5: Немало утекло с тех пор.
0: The semen in my ass.
5: Нам слаще аромата роз.
0: The semen.
5: Перегар.
0: Semen.
3: Дидар.
0: Отлоус. Your finger.
2: Предупреждает.
0: The semen.
3: Come.
2: Предупреждает.
5: Предупреждает.
1: Dark home.
0: Boy next door turns me on.
3: Gay performance art.
6: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
2: Извини меня за грустный...
0: Anal sex. Your finger.
2: С нынешнего дня...
5: Объявим...
0: In my ass. The semen...
2: Это...
0: Come.
2: Предупреждает.
1: Dark home.
0: Boy next door turns me on.
3: Thank you, sir.
0: Do
3: gay performance art.

0: Я сегодня в
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Дек.
0: Ловлю его усталый. Как в огне горю. Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного. Только мне неведом. Отпусти мне
1: нахуй.

0: Анжель.
1: Старый
2: Эйнол.
1: Пахнет
2: Симен.
1: Я не в силах промолчать.
0: Данжель Мастер.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
0: Gate Amazing.
1: Кто
0: for Master
3: Swallow
1: Cock. Свой нательник я ни разу не снимал.
0: For Dungeon. My house.

0: очень много. Прошу. Я хочу
1: stick finger deep.
0: Предмет. Не тая всю правду расскажу.
1: Fantasy.
0: Мою прошу, послушай.

0: start to bad cops.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Diet, diet, diet.
0: Ain't no grass. Come.
1: А меня
0: gay part.
1: Встречает.
0: Diet,
1: diet, diet.
0: Ain't no
1: grass.
0: Come. Start to bad cops.

0: Хочу как...
1: Ой, а!
0: Большие банки.
1: Ты.
0: Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Оу, я
1: Got you.
0: Мишка.

0: я пидорасер. Нахуярюсь, ебуду.
1: Loop it up, я... Dungeon Master.
0: Мне похуй, не буду.
2: Suck some dick.
0: Ща пару дней поожимаюсь и будут охуевать.

0: мечтает быть. Очень смелый видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: in my ass.
0: Потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door.
0: Потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.

0: Dungeon Master.
1: У тебя миллион проблем под тобою. Над тобою. И стремнуть ты можешь только до земли.
0: Swallow my cup.

0: swallow my cum.
1: Mike, ty widzisz darogu. Ten
0: jak fucking deep.
1: Ja że blok
0: fucking deep.
1: Tylko
0: bondage.
1: Дорога мне. Лишь дороговато.
0: Come.
1: Наливай. Ну смотри. Оба, чтобы нам не попался
0: boy next door.
1: Под крышкой.

0: master.
1: Got you, man.
2: Это пацанский мод, не обессудь, но ты впану, когда протянул, все мои делают.

0: больше места. Помню, кто тут просто, кто гнида и скотец. Буду с ней честь. Это честь. Выстрелы на пи***.
1: Six hot loads.

0: бордели.
1: Начинают
2: anal sex.
1: Позабыто все на свете.
0: Semen.
2: My ass.
3: Dungeon.
2: Anal.
3: Fisting.
2: Fucking deep.
3: Dungeon.
2: Anal.

0: Radio. Gay website.
1: Объясните мне, что такое
2: бой.
1: Кто этот человек, что окружает тех?
2: Next door.
1: Давай сядем у костра, соберемся в
2: dungeon.
1: Давай поговорим.
2: It's a fucking comic.
1: Хочу, чтобы как в книжке.
2: Сак.
1: Черные делишки.
2: Fucking slaves.
1: Мелкие воришки. Чувствовать
3: bad cock.
1: Продано, братишки. Что сейчас?
2: Бой.
1: Где мой?

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

0: как секс, верстовит до мельканья
1: поплоть.
0: В тесной кабине
2: so fucking deep.

0: Czar for what?
1: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
2: bondage gay website.
1: Тем, кто
2: fisting
1: не страшны
2: дети.

0: Na Radio.
1: Gay website.
2: Почему так?
3: Suck dick, man.
4: Fucking swallow semen.
2: Следы. И по кругу зачем?
3: Sex.
2: И
3: fisting. Horny ass.
2: Ты. Не дает до утра.
3: Suck.
2: Снег растаявший он.
3: My cum.
2: Ты одно лишь должна знать.

Я люблю Ой. Навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны? Принес только мне не нужны.

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught your
2: this thing.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
5: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
4: Только знай, что в конце пути.
5: Billy Harrington.

0: второй.
1: Прощай.
0: Его пока что нет, и вам не повезло. Сейчас будет
2: finger stick.
3: Full master.
0: Четыре гомика. Сплю я с
3: latex gloves.

0: fantasy master.
1: Для нас не
2: coming.
1: Можешь продолжить
2: this thing.
1: Ass.
2: Легче не swallow.
1: Никому. Так что
2: coming.
1: Камни, пока я ловлю. Да ладно, swallow. И пускай капает, капает.
3: Семен.
1: Иду мокрый.
0: Bondage.
1: Тебе, тебе

0: Vietnam. Fucking slaves. Я вновь закрыл
1: anal.
0: Я закрылся.
1: Master.
0: Так что
1: coming.
0: Ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый
1: ass. Так fucking deep.
0: И этот не даст.
1: Dick.
0: Не сможет.
1: Coming. Fisting.
0: Хотя по
1: anal.
0: Я падаю без.
1: Come.
0: И мне не нужен.
1: Dick.
0: Мне не нужен.
1: Master.
0: Клёпали мокрые.
1: Bondage.
0: Положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не.
1: Anal.
0: Так что можешь.
1: Coming.
0: Иначе, ну что,
1: по. Swallow.
0: Не надо слов.
1: Boy next door.
0: Нас нет.
1: Dick.
0: Я леп.
1: Come.

0: Слышишь, словно бой экспор. И жалишь, фокин гик. Меня ты фокин ассур. Твои
1: семена как
0: лёд. И тает на пейнул лёд. Твоя
1: стейкинг
0: убьёт. Кто без тебя.

0: собой ты привела. Ему я suck some dick. Валил.
1: Тебе я нежно.
0: Ты на ответ сказала. В штанах задергалась.
1: Guitar dick.

0: Boy next door.
1: Влетел, сказал он мне, что я
0: Насец.
1: И попытался дать
0: Gay sex.
1: А я ему дал хуем
0: Ass.
1: Со страху он насрал
0: My cum.
1: И наконец он
0: Powerful.
1: И я тебя
0: Stick your finger in the ass.
1: Я тебя
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
1: Я тебя
0: fisting ass, fisting coming, fisting ass.

0: Я сегодня
1: Latex.
0: Старый перед стою.
2: Dick.
0: Ловлю его усталый, как в огне горю. Ведь пришел сегодня к я покаяться в грехах, хоть болит немного, только мне неведом. Отпусти мне
1: нахуй.

0: Дамин.
1: Я не в силах промолчать.
2: Дамин нахер.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только мэр ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня
2: gay amazing,
1: кто
2: for master
3: swallow
1: cock свой на теле. Я ни разу не снимал
2: for dungeon my house.

0: очень много. Прошу. Я хочу.
1: Stick finger deep.
0: Предмет. Не тая всю правду расскажу.

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семена?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и не шагу на каждый день мне стреляет. Но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой. Это мой.

0: fat cock.
1: Каждый день мне стреляет
0: хамшат.
1: Но эти петли делают только сильнее. И я слушаю, как
2: Санкин
1: со мной.
0: My love.
1: Я
0: got you.
1: Секс. До конца. Это мой бой.

0: Кто сказал, что любовь умерла, что нет
1: семена,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой. Это мой

0: Хочу как большие банки. Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Oh, я
1: got you.
0: Мишка.

0: Вот это
1: секс.
0: Я пригласил. Нахуярюсь и буду.
2: Loop it up. Yeah. Dungeon master.
0: Мне похуй, не буду.
1: Suck some dick.
0: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут.
1: Слышь?
0: Охуевать.

0: I got
1: that fisting coming.
0: As I go
2: spanking
0: merrily along,
1: coming fisting,
0: and they sing.
3: Our daddy taught us not to be ashamed of our dicks.
1: Coming fisting,
0: and that
4: advice
0: ain't so very far from wrong.
1: Coming fisting,
0: oh
5: Billy,
1: man,
5: Billy,
1: man,
0: oh
5: Billy,
1: man,
5: Billy,
1: man.
0: Though I may have done
1: fisting,
0: this is why I never fell. I got
1: that fisting coming,
0: as I go
2: spanking
0: merrily along,
1: coming fisting,
0: they sing.
3: Our daddy taught us not to be ashamed of our dicks,
1: coming fisting,
0: and that's
4: advice
0: ain't so very far from wrong,
1: coming fisting.
6: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
7: Dark Home.
8: По Америку открыл.
9: Performance.
8: Был моряк, но заодно он научил весь мир.
7: Suck dick.
9: Fuck.
8: От трубки.
10: Semen.
7: Next door.
8: Раскуренный
9: спорт.
8: Привычка
7: swallow cum
8: пошла в масштабе. Предупреждает
10: the semen
9: это
7: cum.
8: Предупреждает
7: dark home
9: boy next door
7: turns me on.
9: Thank you, sir.
7: Gay performance art.
9: Dark home.
8: Который...
7: Anal sex.
11: Немало утекло с тех пор.
10: The semen
7: in my ass.
11: Нам слаще аромата роз.
10: The semen.
11: Перегар.
10: Semen.
7: DR.
9: Hot
7: your finger.
8: Предупреждает.
10: The semen.
7: Come.
8: Предупреждает.
11: Предупреждает.
9: Dark home.
7: Boy next door
9: turns me on.
11: Thank you, sir.
7: Do gay performance art.
12: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что предупредил.
13: Извини меня за грустный...
7: Anal sex. Your finger.
13: С нынешнего дня...
8: Объявим...
7: In my ass.
10: The semen...
8: Это...
7: Come.
8: Предупреждает.
9: Dark home.
7: Boy next door
9: turns me on.
11: Thank you, sir.
7: Do
9: gay performance art.

0: Dungeon Master.
1: Несли с пробитой
2: я
1: молодого.
0: Dungeon Master.
1: Несли с пробитой
2: Nice.

0: Dave Park. Mano.
1: Come.
0: Satu Bat Cox. Mano.
1: Come.
0: Dave Park.
1: Mano.
0: Come.
1: Satu Bat Cox.
0: Ask.
1: Finger.
0: Щекочет женский.
1: Милый.
0: $300.
1: Остались где-то позади. This is.

0: $300.
1: Бардак молчит, а ты сякся на понтах. А помнишь, как тебе
0: stick finger in ass?
1: Когда в пустом трамвае ехали.

0: лобами.
1: И я пошлю с официантом, что дал знать маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
1: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
2: Play text.

0: penetration article.
1: Зачем, по-вашему, я научился членом? Зачем наебальники пассивных? Достиг, я заставлю. Как, если мне нужен огонь? Качали мои собаки. Как вы заебали своими эпохами? Минус один, не похуй, кто вас.
0: Latex with your hands, we have.

0: чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ackworth.
0: Конечно, в Китикет. Приготовленном по-домашнему из натуральных
2: The semen.
0: Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китикет. Для энергичных.
3: Let's...

0: сплю, а ночь перед
1: мной
0: даже страшно во тьму, холодные могилы влекут меня к домолю, горит у древнего Боже,

0: Бен.
1: Ой.
0: Бен.
1: Ой.
2: И ни за что бы не
0: любил.
2: Бен.
1: Ой.
0: Бен.
3: We must pull up our pants. Dust ourselves off.

0: My calm. Yeah. Stick finger. So deep.
1: Навсегда. Bang it up.
2: Навсегда.
1: Bang it up.
2: Навсегда. Время как.
0: Bad cock.
2: Улетает вдаль. Только.
0: Latex glove.
2: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: Loop it up.
3: I don't like what you see.
2: Я устал.
1: What?
2: Я устал идти. Я устал искать.
1: Hold on, here we.
2: Я хотел.

0: меня зовут на 4.
1: Okay, maggots, I wanna see 6 hop loaves.
0: И представляете, это мой первый
2: дик.
0: Пищики я...

классная, ей надо измениться. На серый. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. А вы совсем забыли? Как? Coming. Ламба. Finger. Three hundred. Finger. Anal. 300.

0: Когда я был потенциалом, они все боялись. И я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что оба. Я не пожал им дик, потому что
1: фингер
0: в попе. Я не начну с тобой болит. Это твои гандоны. Чувствует мой дик, он начинает после
1: фингер.
0: В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в дом едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мой дик, он начинает после
1: фингер.
0: В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в
1: дом,
0: чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в дом едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный
1: мастер.
0: Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что
2: мне им
0: семена на обед.

0: На днях решил разгрестись
1: Anal.
0: На хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: Semen.
0: Я этот
1: Ass.
0: Последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: Fucking.
0: А я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: Spanky.
0: Но не будем, главное все
1: like
0: и я
1: Boy.

0: не совсем
1: готов.
0: В больничке корабль Seaman. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все
2: Seaman.
0: Заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких